Слухаце ноцну програму Радио Ново Саду на рускин јазику на фреквенцијох 92, 100 и 107,1 МГц.

Добре рано, почитовани слухаче. Почина ранша програма на рускім јазику на Хабох, трецеј програми радија, радио телевизии Војводини, хто рабузетирват по 8 годзин. Останце з нами у идуцих 2 годзинах.

В Рокути се из 924 в Парижи са зачали летне олимписки гри. В року 1929 народила са бритска геречка, модна икона 50-х а 60-х роков 20-го сторочја, народена в Белгицку, Одри Хепбернова, ктора са преславила наприклад филмами «Сабрине», «Ласка пополудни», «My Fair Lady» алебо «Раняйки у Тифаниго».

Во 1951 народил се Джеки Джексон, старши брат Майкл Джексона, а најстарши син с музикански родини Джексоновцов. В завере 60-тих рокох витворили пијачи браќа успешну скупину Jackson 5, ктора са нескор пременувала на Джексонс. Успешне пре них бол обдоби од зачатку 70-тих рокох. В року 1970 мали в хит-параде 4 складби на првом месте. В сингловой хит-параде мали целком 24 складеб, видали 18 албумов а 4 компилации. Најуспешнейшим был другий альбом ABC.

дверца под отвапон суд. Малью образи старих добрих час. Сходи на повалу, а кошати тут, а под ним стоят.

ти кеч отче откацам преч. Једна ма слза преквапи тен ванок, ктори несе тихи цвал кони на последима преца до них.

У Сербија нет границ России, а окно в Россию есть. В эфире еженедельная информационно-музыкально-познавательная радиопередача на русском языке «Окно в Россию».

0: Здравствуйте, люди мои дорогие! С такого позывного начинается наша радиопередача. По традиции мы освещаем самые важные события в России и жизни русской диаспоры в Сербии и Европе. Знакомим с культурой и историей Отечества, стилистическим разнообразием русского языка и популярной российской музыкой. Слушайте нас, и ни одно важное событие не останется без вашего внимания.
1: В сегодняшней передаче вы услышите «Вести из России», обзор событий из жизни российской диаспоры за рубежом, знаете ли вы исторические события России, почему мы так говорим, премудрости русского языка. Вы слушаете новости из России. 30 апреля в России впервые отметили День коренных малочисленных народов. В нашей стране проживает свыше 190 народов. Из них 47 являются коренными малочисленными. К этой категории относятся российские народы численностью менее 50 тысяч человек. Перечень таких народов правительство утвердило в марте 2000 года. Последние изменения в него были внесены в декабре 2021 года. В список добавили 43 народа, среди которых абазины, вепсы, коряки, манси, саамы и ряд других. Самый малочисленный коренной народ в нашей стране – кереки. К нему принадлежат всего 23 человека. Федеральный просветительский марафон «Знание первое», посвященный Году единства народов в России, стартовал в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж». Первый просветительский марафон был организован весной 2000.

2021 года. За 5 лет состоялось 10 марафонов, в ходе которых молодежь встречается с выдающимися людьми. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Россия и Сербия расширят взаимодействие в изучении русского языка. Договоренность об этом достигнута в ходе 21-го заседания Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Белграде. Стороны договорились о поддержке проектов по изучению русского языка, о сотрудничестве в области детского отдыха и среднего профессионального образования. Также в планах двух стран обмениваться педагогическим опытом. В Екатеринбурге на базе Уральского государственно-академического русского народного хора прошла международная творческая акция «С Россией сердце». Проект направлен на оказание методической и творческой помощи руководителям художественных коллективов из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые сохраняют и популяризируют русское народное творчество. Участниками проекта стали 7 регионов России, а также 10 стран, среди них Республика Беларусь и Республика Казахстан. Проект реализуется с 2004 года в двух форматах. В нечетные годы как фестиваль, а в четные как лаборатория для руководителей творческих коллективов. Российское военно-историческое общество в течение двух месяцев с 16 февраля по 17 апреля провело международную акцию «Место памяти на орбите истории» в рамках 65-летия первого полета человека в космос. Участники из 54 стран ближнего и дальнего зарубежья внесли на портал местопамяти.рф 527 памятных мест, связанных с космической сферой. На виртуальную карту портала были добавлены объекты, связанные с историей покорения космоса. В итоге были внесены памятники, посвященные людям, оставившим весомый след в истории космонавтики. Речь идет о выдающихся конструкторах, инженерах, космонавтах и ученых. Кроме того, на портал были добавлены музеи космонавтики, планетарии, космодромы, аэропорты, станции метро и многие другие объекты. В Москве стартовал 7-й сезон международного научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Его участниками стали учащиеся школ, колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 16 лет. Победители смогут участвовать в экспедиции к Северному полюсу. Также на борт атомного ледокола 50 лет победы возьмут школьников из 22 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Проведение экспедиции «Ледокол знаний» запланировано в августе текущего года. Музыкальный вечер, приуроченный к 135-летию композитора Сергея Прокофьева, провели в Таджикистане. Публика познакомилась с богатым наследием автора балета «Золушка» и оперы «Война и мир». Как сообщал «Русский мир», программа, приуроченная к юбилею композитора, охватит больше 20 стран. Запланированы концерты, лекции и выставки. Они состоятся не только в странах ближнего зарубежья, но и в Бельгии, Люксембурге, Финляндии, Японии. Ключевым мероприятием станет мультимедийная выставка «Двойной портрет на фоне века», подготовленная Российским национальным музеем музыки. Россия принимает участие в международной книжной ярмарке в Тунисе, которая проходит в 40-й раз. Для гостей подготовили масштабную программу, включающую творческие встречи с авторами, кукольный спектакль и танцевальные номера. Детей и взрослых пригласили на мастер-классы по рисованию. Фольклору, его героям и смыслам посвятили круглый стол «Сказки Туниса и России. Ищем то, что нас объединяет». В дискуссии присоединились российские и тунисские авторы. В Сеуле впервые открыли выставку «Великолепный Эрмитаж», которая работает с 30 апреля по 30 июля. Дебют выставки пройдет не только в Южной Корее, но и во всей Восточной Азии. Выставка цифровых копий не только представит шедевры мировой живописи, но и позволит посетителям ощутить себя в залах Эрмитажа. Экспозиция воссоздает архитектурные особенности Петербургского Зимнего дворца. Посетители выставки смогут увидеть без малого 30 цифровых копий таких шедевров, как «Мадонна» Лита Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына Рембрандта», «Танец» Анри Матисса и других. С
столице Франции открылась выставка фотографий и архивных документов, приуроченная к 110-летию русского.

Европейского експедиционного корпуса и рассказывающая о высадке в Марселе 20 апреля 1916 года. Экспозиция работает в Российском духовно-культурном православном центре в Париже. Выставку подготовила Мари Бельгу Мамонтов, президент ассоциации «Русские бригады 16-18», внучка русского солдата Федора Мамонтова, прибывшего во Францию из Самары. Посмотреть уникальные исторические фотоснимки и архивные материалы можно до конца мая. Русский экспедиционный корпус был сформирован и отправлен во Францию весной 1916 года. Его создание стало ответом российского императора Николая II на просьбу французских властей о помощи в годы Первой мировой войны. Исполнители из Франции и Монголии стали победителями международного конкурса фестиваля «Дорога на Ялту», который проходил в Москве в восьмой раз. По решению жюри они разделили первое место. Конкурсные прослушивания завершились совместным исполнением песни «Темная ночь». Легендарные строки прозвучали на разных языках. Финальную часть артисты спели по-русски. После объявления результатов прозвучала песня «День Победы». На фестивале выступили певцы из Болгарии, Бразилии, Индии, Италии, Испании, Соединенных Штатов, Туниса, Франции и других стран. Выставки к 81-й годовщине Победы Великой Отечественной войны откроются в разных странах. Их проведет Музей Победы на различных площадках – национальных музеях, культурных центрах, учебных заведениях, русских домах. Всего проект охватит 8 государств – Испанию, США, Аргентину, Бельгию, Никарагуа, Венгрию, Кипр и Индию. Экспозиции познакомят публику с материалами, рассказывающими о героизме советского народа в борьбе с фашистами, кладе Советского Союза в великую победу.

Продолжаем передачу на русском языке «Одно в России» хроники событий и фактов из жизни российской диаспоры за рубежом. В Русском доме в Софии прошел ежегодный фестиваль-конкурс детской поэзии «Стихов немало есть на свете». В этом году он был посвящен творчеству Агнии Львовны Барто и Николая Алексеевича Некрасова. Около 100 юных чтецов, соотечественники и болгарские школьники подарили зрителям яркие искренние выступления. Участники не только выразительно читали,

стихи, но и демонстрировали артистизм, сценическую культуру и глубокое понимание поэтического слова. Все участники были награждены дипломами, а победители в индивидуальном и коллективном исполнении получили памятные кубки и призы. Первый международный фестиваль фольклорных коллективов «Колесо жизни» состоялся в Барселоне. Фестиваль объединил артистов из Испании, Франции, Латвии, Литвы и Словакии. Фольклорные коллективы демонстрировали обряды, а также исполняли традиционные песни на русском, украинском, белорусском и болгарском языках. Они выходили на сцену в национальных костюмах, некоторые из которых имеют давнюю историю. Организаторы отметили, что фестиваль призван раскрыть культурный год народов. Ежегодный конкурс чтецов, посвященный Великой Победе, состоялся в Люксембурге на базе Русского дома. В этом году на сцену вышли участники разных поколений. Самому младшему было 5 лет, самому старшему 79. Жюри отметило высокий уровень подготовки артистов и поблагодарило их за бережное отношение к истории своей родины, подчеркнув, что важно помнить уроки истории и что сила художественного слова способна объединять людей и поколения. Русский дом в Каире присоединился к международной акции «Окна Победы». Члены молодежного клуба украсили внешние витрины учреждения изображениями и символикой на тему Дня Победы. Таким образом, молодежь, живущая в Египте, поблагодарила советских героев за спасение мира от нацизма. В Ливане состоялся патриотический проект «Мы и история», в рамках которого прошли мероприятия, приуроченные к приближающейся годовщине победы в Великой Отечественной войне. Старт проекту «Мы и история» дал показ кинокартины «Три солдата», участвовавшей в 4-м международном фестивале правильного кино. Познавательной получилась лекция по фильму «Тактическая медицина». К акции «Диктант Победы», которую в этом году посвятили деятельности и биографии маршала СССР Георгия Жукова, в Ливане присоединились свыше 30 участников, которые написали его на русском, арабском и английском языках. Также участники акции получили возможность приобщиться к созданию «Стены памяти» акциям «Георгиевская ленточка» и «Окна памяти». Стартовал прием заявок на участие в «Бессмертном полку» в онлайн-режиме, сообщают волонтеры Победы. Заявки принимают по 6 мая включительно на сайте 2026.polk.rf.ru. Также можно зарегистрироваться через мини-приложение ВКонтакте, Одноклассники или Макс. В личном кабинете нужно разместить снимок героя и информацию о нем. Онлайн-шествие стартует в полдень в День Победы.

Продолжаем радиопередачу «Окно в России» рубрикой «Исторические личности и юбилейные даты России». 10 мая – 120 лет Первой Государственной Думе России. Решение об учреждении Государственной Думы было принято летом 1905 года, в разгар Первой русской революции. Самодержавие вынуждено было пойти на уступки революционным и либерально-демократическим силам, чтобы сбить революционный накал в стране. 6 августа 1905 года вышел высочайший манифест императора Николая II об учреждении в Российской империи Государственной Думы. 20 февраля 1906 года был издан царский манифест, согласно которому одна половина состава Государственного совета по-прежнему назначалась императором, а другая половина становилась выборной. Фактически Государственный совет стал верхней палатой. Отныне каждый закон должен был получить поддержку большинства Государственной Думе и Государственном Совете, а затем быть подписан императором. В результате выборов в Первую Государственную Думу были избраны 490 депутатов. Наибольшее число депутатских мандатов получили представители Конституционно-демократической партии, партии кадетов, называвших себя также партией народной свободы. Они создали кадетскую фракцию, численность которой достигла 178 человек. В целом, именно они задавали тон всей работе. Торжественное открытие Первой Государственной Думы и обновленного Государственного Совета состоялось 10 мая 1906 года в Георгиевском зале Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Император Николай II выступил с приветствием к членам Думы, назвав их выбранными от народа, лучшими людьми. Затем депутаты проследовали в Таврический дворец, реконструированный для работы в нем Государственной Думы. Депутаты избрали председателем Государственной Думы одного из лидеров партии кадетов профессора Сергея Андреевича Муромцева. Однако на практике с самого начала сотрудничество между царским правительством и Государственной Думой не задалось, и вместо этого возникла жесткая конфронтация. Думское большинство требовало отмены смертной казни и амнистии политическим заключенным, осужденным в ходе революции 1905-1906 годов. Установление ответственности правительства перед Государственной Думой, ликвидации казенных, удельных, монастырских земель и принудительного выкупа частновладельческих земель или их полной национализации в пользу крестьян, а также реального осуществления политических свобод и всеобщего равенства. Ведомая кадетами, Первая Дума получила еще одно название – Дума народного гнева. После того, как правительство в лице его премьера Ивана Горемыкина категорически отвергло все эти требования, Дума большинством голосов выразила недоверие правительству. К тому же депутаты направили более 300 запросов правительству по различным острым вопросам государственной политики. За все время работы Первой Государственной Думы депутаты смогли принять лишь два закона об отмене смертной казни. Этот закон был отвергнут в Государственном Совете и о продовольственной помощи населению голодающих губерний. В то же время депутаты Первой Думы заложили основы многих парламентских процедур, разработали порядки рассмотрения законопроектов и ведения пленарных заседаний, образовали фракцию и думские комиссии, сформировали канцелярию, аппарат Государственной Думы. Непримиримость позиций царя и его правительства и позиций большинства Думы, а также провал попыток умеренных представителей правящих кругов договориться с думскими лидерами об их участии в составе правительства, привели к тому, что 22 июля 1906 года царским указом Первая Государственная Дума, просуществовав всего 73 дня, была распущена. Одновременно был удален в отставку премьер Иван Горемыкин, и на его место Николай II назначил Петра.

Уважаемые радиослушатели, продолжаем нашу рубрику «Почему мы так говорим?». Сегодня фразеологизм «катить бочку на кого-то». В древние времена рыба была одним из основных продуктов питания. Хоть и говорили на Руси про щи да кашу, но мясные щи были дорогими, а на пустых особо не поработаешь. Поэтому их часто варили на рыбе, да и в другом виде она часто появлялась на деревенском столе. Рыбу нередко приходилось возить из мест ее особо богатого промысла, из низовья Волги и других крупных водоемов. Возили ее в больших бочках, которые при разгрузке скатывались с трапа и при неосторожном обращении могли легко покалечить человека. Поэтому первейшим правилом при разгрузке было не катить бочку, когда на ее пути есть человек. Интересный факт. Родился этот фразеологизм фактически на социальном дне общества и по сей день считается вульгарным и недопустимым к употреблению в культурном разговоре. Хотя смысл его не несет в себе пошлости или вульгарности. Катить бочку, нападать на человека, угрожать ему, в чем-то обвинять с подтекстом того, что ничего плохого он на самом деле не сделал. Следующий фразеологизм – сесть в лужу. Или его другой вариант – сесть в галошу. Галошу означает опозориться, оказаться в нелепом положении, потерпеть поражение в споре, выдвинув легко опровержимые аргументы. Происхождение этого необычного фразеологизма связано с древними народными боями стенка на стенку, проводившимися в качестве забав, игрищ. Бои проходили в поле, где под ногами нередко месилась грязь и бывали лужи. Если человек падал, то он не только проигрывал, но и оказывался в весьма нелепом положении, лежащем в луже. А поскольку в древности лужу называли немного иначе – калужей, от этого названия и пошло название обуви для преодоления этого препятствия – калоша. Имеет равноправное написание с вариантом галоша, в зависимости от местного диалекта. Поэтому в русском фольклоре закрепилось и другое крылатое выражение – сесть в калошу.

0: Дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу передачу. Если у вас есть музыкальные пожелания или предложения для следующего выпуска, пишите нам на электронную почту oknovrossiyu@yandex.ru. Над подготовкой программы работала команда. Автор и главный редактор Марьяна Младенович. Информационный блок Ирина Попора, Марьяна Младенович. Историческая рубрика Гульмир Колдыбекова. Музыкальная часть Виктория Младенович. Звукозапись и монтаж Владимир Богнар. Ведущие программы Марьяна Младенович и Гульмира Колдыбекова. Благодарим вас за внимание. До новых встреч в эфире, друзья.
1: Радио Нови Сад. Армони ноктурне.
2: Bună seara, stimați ascultători! Bine ați venit în emisiunea Armonii Nocturne. Sunt Stefan Lazarević. În seara aceasta veți asculta concertul susținut de Orchestra de Cameră Radio România, realizat prin schimbul cu Uniunea Europeană de Radiodifuziune. În program veți asculta Nicolo Antonio Zingarelli, Sinfonia Milaneză numărul 5 în sol minor, Joseph Haydn, Sinfonia numărul 49 în fa minor, Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater. Vă doresc audiție plăcută!